А 8 утра Банку Берия ровно. Вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я Денис Мандар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 15 июня, понедельник. Сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам. 778-716-7067, 778-716-7067. А для всех тех, кто по разному роду позвонить нам не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, ваши комментарии в нашем чате, за которым мы следим. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся озвучить в нашем прямом эфире. Но если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в нем гарантированно, пожалуйста, донатьте, и мы ваш вопрос обязательно в этом самом прямом эфире и озвучим. Сегодня поговорим на тему Ближнего Востока, ну или, скажем так, преимущественно на тему Ближнего Востока с нашим уже традиционным

0: экспертом по этому замечательному региону Эзра Мор, блогером из Израиля, который к нам уже присоединяется, друзья. Так что, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, пишите их заблаговременно, ну или, соответственно, звоните также, в общем-то, не в последний момент. Эзра, приветствую, добрый вечер, рады видеть, рады слышать.
1: Добрый вечер, привет, как ваши дела, как настроение?
0: Ну, настроение у нас прекрасное, замечательное у нас. В самом разгаре как раз тот самый чемпионат мира, о котором так много говорили, писали. Ну, в общем-то, и продолжают говорить и писать. А так что у нас...
1: Еще будут какое-то время, я думаю, говорить и писать.
0: Я думаю, безусловно, конечно. Событие, безусловно, яркое. Плюс здесь очень много и политики замешано. Как ни крути, да. Поэтому понятно, что спорт и политика сегодня вот так вот рука об руку идут. А как у тебя дела? Как
1: погода? Дела прекрасно, погода роскошная, очень жарко в Израиле, прям жарко, сильно жарко, это проблема для меня, потому что я в студии снимаю, и студия находится на последнем этаже здания, и у меня крыша прогревается за день так, что я сижу как будто, как бы не иронично, это, как бы иронично это не звучало, да, я сижу здесь как будто в печке. На радость всем антисемитам, которые любят рассказывать про евреев и печи, вот я сижу в своей студии, как в печке, которая прогрелась сзади. Примерно такие ощущения. Так, я делаю анонс, что мы начинаем эфир наш прекрасный и замечательный.
0: Да, мы начинаем наш замечательный и прекрасный эфир. Ждем подключения Александры Герсон. И пока Саша подключается, я думаю, наверное, хотел сказать главную новость. А вот с другой стороны, я тут же ловлю себя на мысли, а какая может быть главная новость сегодня на Ближнем Востоке? Ну, безусловно, очередные заявления Дональда Трампа и опять-таки очередная, ну, не то чтобы неизвестность, ну, наверное, да, да, то есть, ну, давай, наверное, все-таки дождемся Сашу и, соответственно, позволим ей начать эту беседу, потому...
1: Денис, я думаю, Саша, как бы, Саша взрослая, красивая, самостоятельная, умная, роскошная, шикарная, эффектная женщина. Я уверен, она сможет втянуться, так сказать, в канву. Вот. А, говоря, смотри, главная новость Ближнего Востока – это не заявление Трампа. Заявление Трампа – это такая вещь в себе. Все, что говорит Трамп, я об этом много раз говорил, когда-нибудь, когда, может быть, он уже уйдет на покой и оставит пост президента – или, может быть, займет какой-то другой пост, я надеюсь, в американской политике, или, может быть, не в американской, кто знает. Я прям задался целью. В интернете есть очень много ресурсов, которые позволяют прямо онлайн, на каком-то сайте в режиме онлайн, сверстать книгу и через этот же сайт ее продавать. То есть тебе не нужно ничего писать там от руки, да, тебе не нужно самому заниматься версткой, заниматься издательством, ничего такого. Просто на сайт загоняешь все, что хочешь публиковать в книге, и сайт сам выпускает книги и продает как бы от твоего имени. Когда-нибудь я создам книгу со всеми постами Дональда Трампа. Просто это будет вот такая вот прям сборник того, что говорил Дональд Трамп. Потому что я говорил в одном из своих видео, что, может быть, Нобелевскую премию мира Дональду Фредериковичу не дали, но Пулитцеровскую премию ему просто обязаны дать, потому что вот этот уровень публицистики – это нечто новое, это нечто совершенно доселе невиданное в международной политике. Пулитцеровскую премию он заслужил однозначно. Поэтому заявление Дональда Трампа – это вещь в себе. Само по себе заявление Дональда Трампа – это не новость, но если мы говорим о так, вот то, что ты называешь главной новостью на Ближнем Востоке, да, она на самом деле еще не произошла. Потому что это главная новость.
0: Как раз у нас, прошу прощения, я за что перебил. Да. Как раз Александра у нас подтянулась к нам. Саша, привет, доброе утро.
2: Мне нравится это слово «подтянулась». Привет.
0: Да, привет, Саша. Ну, рано утром обычно подтягиваются.
1: Мы здесь обсуждаем главные новости Ближнего Востока, которыми являются не заявления Дональда Трампа, а то, что ждет нас в ближайшую пятницу. Потому что на ближайшую пятницу перенесено подписание того самого соглашения с Ираном. Оно должно было быть подписание соглашения минувшей ночью. В последний момент его перенесли. Теперь это будет в пятницу в Швейцарии. Ну, это должно быть в пятницу в Швейцарии. Иран заявил, что мы проследим за тем, как Израиль соблюдает вообще прекращение огня в Ливане. Для тех, кто не знает, сегодня Израиль кого-то ликвидировал как раз в Ливане.

0: Ну, просто как бы так, к слову, да, потому что на самом деле сейчас вокруг этого соглашения у меня за последние сутки просто уже голова распухла от всего, что я прочел, услышал, с кем я спорил по поводу этого соглашения, да, и про него можно очень много всего говорить, очень много можно всего сказать. С точки зрения Трампа, да, если он действительно пойдет на соглашение, опять же, очень важно сказать, первое, с чего нужно начать, говоря про соглашение с Ираном, первое, самое основное, самое главное, с чего нужно начать, это с того, что сегодня, 15 июня, 6 часов вечера по Израилю и, соответственно, 9 часов утра в Канаде.
1: 8 утра по Ванкуверу.
0: Да. 8 часов по Ванкуверу. Никто из журналистов, аналитиков, экспертов и всех-всех-всех, кто рассуждает об этой сделке, не видел в глаза текст сделки, не знает, что она в себе содержит. И самое главное, она еще никем не подписана. Это вот тоже нужно держать в голове. То есть мы не знаем, что там, но зато мы знаем, что на самом деле никто еще ничего не подписал. А шуму вокруг этой сделки столько, как будто бы уже просто договорились, что Соединенные Штаты становятся очередным там вассалом Исламской Республики. То есть это немножко неоправданно, на мой взгляд. То, что заявляет Иран, да, там, Иран официальный, аффилированные с Корпусом Стражи Исламской Революции новостные издания выкатили 14 пунктов, якобы содержащихся в тексте соглашения, это очевидный фейк. Это настолько очевиднейший фейк, да, ориентированный в первую очередь на внутреннего иранского потребителя, чтобы показать внутреннему иранскому потребителю, что «Хе-хей! Победил, да!» и чтобы все успокоились, потому что если вдруг кто-то пропустил, как в тот же самый момент, когда только начались разговоры о заключении сделки между США и Ираном, ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах, а в Иране перед Министерством иностранных дел Ирана тут же собрались демонстранты, требующие повесить министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, назвавшие его соглашантом, трусом, подписантом и требовавшие смертной казни для Аббаса Аракчи. И вот чтобы успокоить иранскую публику, аффилированные с режимом средства массовой информации опубликовали 14 пунктов совершенно фантастических, якобы содержащихся в сделке, которых там на самом деле нет. По факту, что мы имеем на сегодняшний момент, никто эту сделку в глаза не видел, что в ней содержится, никто не знает, кроме тех, кто непосредственно принимал участие в ее подписании, то есть там Дональд Трамп, тот же самый и Аббас Аракчи. И она, самое главное, не подписана. Вот это то, что у нас есть. Это то, с чем мы сейчас живем. Поэтому любые разговоры, рассуждения, теоретические, какие-то гипотетические на эту тему, можно этим позаниматься, да? Но как бы это будет просто интеллектуальная мастурбация, потому что на самом деле мы не знаем, о чем мы говорим.
1: У меня в этой связи, Эзра, из того, что ты сейчас сказал, есть несколько вопросов, которые возникли у меня в процессе твоей речи. Если предположить, что сегодня тема номер один в мире, то, о чем мы сейчас говорили, еще не подписанные соглашения. И подписаны ли они будут или нет, ты совершенно точно сказал, никто не знает. Но, хорошо, Соединенные Штаты, которые участвуют в этом, Иран, Израиль, ну, как бы косвенно, это понятно, шумиха, но ты сказал, везде, везде кричат. Чемпионат мира по футболу идет по всему миру. Вчера Дональд Трамп отмечал свой 80-летний юбилей. Мир отмечал 80-летний юбилей. Моргенштерн принял иудаизм, о чем сегодня говорят, фу, сумасшедшие антисемиты. Но у меня вопрос. Вот столько всего происходит, а все, я сейчас говорю не про Иран, не про Израиль и не про Соединенные Штаты, всех интересует вот это, где бы люди ни жили. Всех интересует еврейский вопрос. Что бы ни происходило в мире, где бы ни был юбилей самого главного человека в мире, чемпионат мира пакистанцев, этого лидера пакистанского выкинули и не дали ему вообще заехать туда, не получил ни канадскую визу, ни американскую, сказали, пошел нафиг, который топил, чтобы Израиль не пускали. Ну, Печерская лавра горела ночью, так сказать, ну, это памятник, так сказать, ну, мирового чего-то такого. Но нет, все, всех интересует, что будет с этими проклятыми евреями, а чтобы ты убедился, что я сейчас говорю правду, я тебе скажу. Вчера поставили анонс о том, что приходит Эзра Бор. Сейчас прочту три гадости, вытерпи их, потому что мне пишут гораздо больше. Для сравнения это даже приятно. Иногда бывает такая популярность. Зачем это вчера анонс?

0: когда будет разговор. Зачем вы приглашаете этого ребенка? Когда он уже наконец-то в армию пойдет? И так далее, и так далее. И вот один ответ одного человека. Очень жду очередной встречи с замечательным Эзрой, который даже еще не начав трансляцию и не сказав ни одного слова, вызывает животную ненависть у арбузоголовых дегенератов. Ну как тебе вот такие вот истории, которые происходят на Радио Мира, связанные с Эзрой Бор?
1: Смотри, я польщен. Я польщен. Да? Как говорил один автор в одном романе, вы меня ненавидите, я рад, я старался. Вот, поэтому да, если я у кого-то вызываю настолько вот прям бурные эмоции одним своим фактом появления где-то, когда этого даже еще не случилось, ну, значит, я все делаю правильно, как минимум. Понимаешь, так что мне не о чем жалеть. По поводу Ирана, да, раз уж мы все-таки говорим об этом, очень важная вещь, хочу ее озвучить. Потому просто, опять же, насчет того, что и евреи в центре внимания, да, ты себе не представляешь, что происходит в самом Израиле. Потому что, когда вопреки указам президента Дональда Трампа Израиль наносит удары по Ливану тому же самому, например, в Израиле вопли, просто истерика, слезы, заламывание рук, пускание слюней, да, ну то есть прям вот полный фарш на тему того, что Биби просрал страну тем из-за того, что разругался с Соединенными Штатами, потому что поступил не так, как они хотят. Когда Дональд Трамп говорит, что сейчас будет подписание сделки, и появляется информация от того же самого Ирана, что эта сделка предусматривает прекращение войны в Ливане, ровно те же самые люди, те же, точно так же истерят, заламывают руки, пускают сопли, слюни, да, у них просто, у них натуральная какая-то случается помутнение рассудка, и все те же самые люди вопят в один голос, что Биби просрал страну, потому что он идет на поводу у Дональда Трампа. Мы стали марионеткой США. То есть ссоримся с США – плохо. Миримся с США – тоже плохо. То есть ты не представляешь, на самом деле, что в Израиле происходит на теме этой сделки. Как бы, ну, если вы знаете, да, что израильская медицина – это нечто такое прям легендарное, да, вот израильская медицина – это что-то потрясающее, то, что я наблюдаю в социальных сетях, к сожалению, говорит мне об обратном, потому что я всерьез, прямо всерьез, имею все основания всерьез переживать за ментальное здоровье некоторых своих сограждан, которые вот так реагируют буквально на любую новость. Страна просрана как бы в любом случае. Однако, на самом деле, говоря про сделку с Ираном, я не знаю, в какой, в миллионный раз, наверное, мне нужно будет повторить, что изначально война с Ираном, нынешняя война с Ираном, началась не из-за ядерной программы Ирана, началась не из-за баллистической программы Ирана, баллистических ракет, началась не из-за дронов, началась не из-за того, что Иран угрожал Израилю, не из-за Ливана, не из-за сектора Газа, не из-за чего-то вообще никак начало нынешней войны не было связано с Израилем. Нынешняя война с Израилем началась из-за протестов, которые были в самом Иране, в декабре, январе этого года. В декабре прошлого, январе этого. Когда на улицах расстреляли 40 тысяч человек. Когда в ответ на это Дональд Трамп заявил: держитесь, иранцы, помощь уже в пути. Это буквально его цитата. Можете поискать, погуглить. Да, это буквально слова Трампа, предшествовавшие началу этой войны. Война началась с протестов в Иране. Протесты были подавлены. Война привела вот к тому, к чему она привела, да, в Иране там в очередной раз разбомблены системы ПВО, разбомблены нефтеперерабатывающие заводы, порты, была блокада Ирана, разбомблены, уничтожены физические силы Басидж в огромном количестве и силы Корпуса Стражи Исламской Революции, в конце концов уничтожен верховный лидер Ирана, Аятулла Али Хаменеи. И на этом вот Соединенные Штаты говорят, что мы заключаем сделку, да. На самом деле, все, что произошло, и все, чего могло не произойти, не будь этих протестов, все, что произошло за эти там, 2-3 месяца, это в любом случае хорошо для Израиля. Этого могло вообще не быть. Да? Но это случилось, и это в любом случае хорошо для Израиля, это ослабление Ирана. Никаких целей о свержении режима изначально ни Соединенные Штаты, ни Израиль перед собой не ставили. И я об этом говорил миллиард раз, о том, что свержение режима будет только в руках иранского народа. Только иранский народ может это сделать и должен это сделать. Поэтому такой цели тоже не стояло ни перед кем на самом деле. Было желание, чтобы это случилось, да, но цели такой не стояло в этой войне. Так что

0: говорить о том, что Израиль или США что-то проиграли, нет. Когда, опять же, когда Исламская Республика вчера начала вот трубить по всем своим каналам о том, что они одержали великую победу над этим большим сатаной, Соединенными Штатами, и над малым сатаной, вот этими вот его сионистскими прихвостнями, великая победа иранского режима, которую почему-то не празднуют Али Хаменеи, Али Шахмани, да, там, Наширзаде, как бы очень многие не празднуют эту великую победу. Наконец-то только теперь могут захоронить полуразложившегося этого Али Хаменеи, которого боялись хоронить 4 месяца. Да? Но тем не менее, окей, опять, великая вот эта вот, великая победилда у Исламской Республики случилась. При том, что буквально неделю назад, в прошлый, сейчас у нас понедельник, буквально неделю назад, в понедельник, сначала Израиль, а потом Соединенные Штаты по очереди бомбили Тегеран, не встречая никакого сопротивления, никаких систем ПВО, не то, что там кого-то сбили, не сбили, вообще ноль сопротивления, потому что полностью подавлена система противовоздушной обороны страны. Сначала Израиль отбомбил по Тегерану, потом Соединенные Штаты отбомбили по Тегерану. Это было вот буквально 7 дней назад. И спустя 7 дней Исламская Республика заявляет о том, что показали, проучили Соединенные Штаты и сионистов. Окей, ладно, хорошо. Я не буду спрашивать, как бы, эта победа, она с нами сейчас в одной комнате находится, она здесь, мы ее видим, да? Нет, я не буду об этом спрашивать, они хотят верить в свою победу. У меня про это было большое выступление в свое время. В любой ситуации, когда мусульмане не теряют землю, они считают это победой. Неважно, сколько человек погибло, неважно, что было разрушено, неважно, кто был убит. Если они не потеряли землю, они будут считать это своей победой и будут рассказывать о том, как они победили. Единственный способ оборвать этот порочный круг – это физически уничтожить всех, кто может праздновать победу. Другими словами, физически уничтожить буквально каждого представителя или того, кто лоялен нынешнему иранскому режиму. К сожалению, это невозможно без, ну, без помощи самих иранцев внутри иранцев. Это возвращает нас к тому, о чем мы говорим, что свержение режима в стране может произойти только силами самих иранцев. Но глобально все, что произошло за последние 4 месяца, это в любом случае хорошо, позитивно, этого вообще могло не быть. Так что это просто приятный бонус для Израиля. Что будет дальше, посмотрим. Я по-прежнему, опять же, вот в эфире Радио Вера, я первый раз об этом говорил, в эфире Радио Вера второй раз скажу сейчас. Я по-прежнему верю, что следующий праздник Пурим, а я напомню, что эти события все начались примерно в период праздника Пурим, я по-прежнему уверен, что следующий праздник Пурим я смогу встретить в Тегеране, потому что причина, по которой полгода назад иранцы вышли на улицы, она никуда не делась. Иранская экономика тогда была в полной заднице, полгода назад. А сейчас, после войны, иранская экономика в принципе мертва, она уничтожена. Нет больше такого понятия, как иранская экономика. После блокады Армузского пролива, после вот этого нефтяного бойкота, да, после всего, что произошло с Исламской Республикой за полгода, такой вещи, как экономика, там просто не существует. А следовательно, недовольство людей, которые выходили полгода назад на улицы по этой причине, оно теперь только возрастет. И я по-прежнему верю, что иранский народ сам свергнет этот режим. Израиль и США создали для этого все условия. Как я сказал, силы Басидж прорежены просто как никогда раньше, да, там уничтожены целые подразделения этих Басидж. Корпус стражи Исламской революции и его руководство тоже. Если после этого всего иранский народ, недовольный такой властью, ничего не сделает, да, если это не приведет к смене режима, то, к сожалению, я буду вынужден констатировать, что иранский народ заслуживает тот режим, который у него есть, как бы сильно он не был им недоволен, и в таком случае не надо больше в будущем говорить о каком-то спасении иранского народа. Нужно говорить только об уничтожении Исламской Республики без попыток кого-то там спасать.
1: Читаю тебе комментарии. Мне надоел этот канал Радио Вера. Надоел, но прихожу. Эзра, надеюсь, что ты выложишь свой этот эфир с ними у себя, чтобы я посмотрела. Так этот эфир ставишь, что у Эзры? Что здесь будет одно и то же, дорогой мой? Что ж вам надоело? Вы когда пишете, думаете, что пишете? Александра всегда врет. Вот, например, она сейчас придумала, что Моргенштерн принял иудаизм. Читаю. 15 ноября 2025 года на своем YouTube-канале Моргенштерн выпустил видео с выступлением в Венской синагоге, где сообщил, что придерживается иудаизма. 7 июня, то есть на прошлой неделе, 26 года официально прошел обряд Гиюр, теперь его полное имя Исраэль Игуда Моргенштерн. Концерт

0: которого состоится в Ванкувере в октябре этого года. Эсра, где я слукавила?
1: Смотри, на самом деле все, что касается Исроэля, да, мы теперь будем его называть Исроэль, Иуда Моргенштерн, потому что это как минимум, ну, как минимум правильно, да, человек взял себе новое имя, мы будем его называть именно так. Во-первых, от себя лично, я знаю, что вряд ли он это увидит, да, но от себя лично я просто всеми силами респектую Исроэлю, да, за то, что он прошел этот путь. Там, как ты прошла, совершил процедуру, Юра, или как это написано было в новости?
0: Да, подожди секунду, я сейчас... Ну да, да, принял Гиюр.
1: Так вот, просто небольшая поправка, да, чисто с филологической точки зрения, Гиюр, его не принимают.
0: А, прости, пожалуйста, прошел обряд Гиюр, вот как
1: мне это. Его не проходят, и это не обряд. Гиюр — это процедура, и ее совершают, да. И это очень важно. Вот давайте зафиксируем, что гиюр – это процедура, которую совершают, а не проходят. Он совершил его. Это действие, это преодоление. Вот что заложено в этом, да? И Исроэль Иуда Моргенштерн, он совершил гиюр, он преодолел, он прошел, он справился, он смог, он добился в конечном счете. Объясняю почему. Потому что это то, что меня возмущает. Я максимально далек от всяких светских историй, да? В том, что касается музыки Исроэля, ну, как бы это не моя немножко музыка, да, я слушаю другую музыку, поэтому не могу себя назвать поклонником его творчества. Но глобально я после этой новости о том, что он принял гиюр, совершил гиюр, я был свидетелем такого количества хейта, который вылился в его адрес, что, на мой взгляд, очень несправедливо. То есть он, на самом деле, он собрал комбо. Он, с одной стороны, там, его не любят, потому что он уехал из России, теперь его не любят еще и за то, что он еврей, и теперь его еще не любят за то, что он как бы стал евреем, потому что в его адрес тут же полетело просто какое-то колоссальное количество грязи, что он ради паспорта предал, там, кто-то его обвиняет в том, что он был вообще раньше мусульманином, вышел из ислама, он никогда не был мусульманином. Кто-то его обвиняет в том, что он вот ради получения паспорта там откопал у себя какого-то дедушку и для этого принял Иудай... просто мрак. Объясняю. Исраэль Иуда Моргенштерн и так жил в Израиле, был гражданином Израиля, имел право на гражданство Израиля без относительно веры. Окей? Это закон о возвращении. Паспорт Израиля, гражданство Израиля может получить еврей, супруг супруга еврея, родственник еврея, потомок еврея или человек, принявший иудаизм. Исраэль Иуда Моргенштерн уже был гражданином Израиля. Ему не нужно было принимать религию, чтобы получить гражданство. Он уже имел гражданство. Это сразу, это прямо отсекает вот это обвинение в том, что он принял иудаизм ради паспорта. Это бред, это чушь, это вранье. Окей? Второе. Если кто-то думает, что принять иудаизм, то есть совершить гиюр, это так же проще, как, так же просто, как принять тот же самый ислам, где нужно просто три раза произнести там шахаду вслух, да? Вот ты произнес фразу, одну фразу вслух произнес, и все, ты мусульманин волшебным образом, да, иди дальше, ешь свою халяльную свинину и пей халяльную водку. Или христианство, там тебя помакали в тазик головой, да, и все, и ты теперь христианин. Мазал тов, поздравляю. В иудаизме это не так работает. В иудаизме процедура гиюра, почему я говорю, что гиюр совершают, это чертовски выматывающее, сложное, очень затратная по времени, по деньгам, по ресурсам процедура, в которую человек вкладывается целиком и полностью, да, и поскольку гиюр, о котором идет речь, гиюр Иуды Моргенштерна, это ортодоксальный гиюр, да, потому что он ходит в хабадскую общину, это ортодоксальная община, можно предположить, что у него был гиюр по всей строгости еврейского закона. Это именно поэтому я подчеркиваю, что он его совершил, преодолел, смог, справился и сделал. Он огромный молодец. Это не просто хоп, и ты теперь еврей. Я хочу быть евреем, режьте под корень, давайте. Нет, это не так происходит. Это нужно выучить огромное количество законов, соблюдать заповеди, соответствующий образ жизни вести, кошерно питаться, кошерно одеваться, блюсти чистоту, ну, так называемый цниют, да, законы скромности. Это огромное, огромное количество, огромный свод правил, которые ты на себя берешь и которые ты уже соблюдаешь, чтобы совершить гиюр. И если он это все смог сделать... Да, это не просто, ха, он принял иудаизм, да, ради чего-то. Нет, он смог это сделать. Половина из тех, кто пишет, что, ха, он принял иудаизм, Да вы бы на полпути сдохли бы, если бы проходили гиюр. Вот, вот серьезно, да? Поэтому кто вы такие, чтобы что-то про него говорить?

0: когда-либо слышали в жизни, да, Иуда Искариотом. Ну, окей, как бы это вот, вот такая, такой уровень аналитики, из-за которого очень глупые, откровенно глупые люди выливают сейчас просто потоки помоев на Исроэля Моргенштерна. Я считаю, совершенно незаслуженно. Опять же, вряд ли он когда-нибудь увидит этот эфир, но Исроэль, как бы я тебя очень респектую. Прям вот брухим обоим. Ты молодец.
1: А ну, ты знаешь, я тебя сейчас удивлю и обрадую одновременно, поскольку Моргенштерн 21 октября в Ванкувере его концерт, и я убеждена, что у нас не будет интервью незадолго до концерта, там за неделю, за две. Я непременно этот кусочек вырежу сейчас, Эзра, ну, когда мы закончим эфир, и обязательно, когда он будет у нас в эфире, я ему... твое поздравление и все, что ты сейчас говорил, непременно нам послушать. Кстати, вот ты сейчас сказал, в его адрес понеслось бог знает чего за то, что он стал евреем. Такое впечатление, что быть евреем – это преступление. Ну, я понимаю, что он стал вором, бандитом.
0: Да-да. Я же говорю, он собрал комбо. Он как бы и уехал из России, и уехал в Израиль. И еще и принял иудаизм, стал евреем официально. То есть прям вот он собрал комбо 2026 года. Да? Ну, то есть, мне кажется, его сейчас не любят вообще все. Ну, могут не любить за это вообще все, да, потому что самые такие популярные темы, самые трендовые темы он собрал все. То есть его не любят русские патриоты за то, что он уехал из России. Его не любят все, кто не любит Израиль. То есть остальная половина мира, да, которая сейчас не любит Израиль. И теперь еще и официально еврей. То есть у антисемитов просто праздник.
1: Это праздник. По поводу чемпионата мира по футболу, да? Вот я читаю, глава Палестинской футбольной ассоциации Джабриль Раджуб остался без визы в Соединенные Штаты и Канаду. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us. Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours. Теперь он не попадает, уже не попал на чемпионат мира и вовсю критикует FIFA, заявляя, что спорт обязан объединять народы, а виза, вот заметьте, это его законное право. Но кто это говорит? Многие месяцы палестинская сторона активно требовала полностью исключить и бойкотировать Израиль из чемпионата мира. Итог? Израиль участвует, а сам Раджуб, который ранее демонстративно отказывался пожать руку израильскому коллеге Ротему Камеру, сидит дома. Человек, годами использовавший футбол как политическое орудие, вдруг вспомнил о миротворческой миссии спорта, когда перед ним просто закрыли двери, что американцы, что канадцы. Когда, и мне нравится очень комментарий, когда ты призываешь бойкот у других, нужно быть готовым к тому, что главные организаторы, американцы, вежливо, но твердо нажмут на паузу именно для тебя, Раджуб. Что скажешь по этому поводу, дорогой Эзра?
0: Смотри, по поводу Раджуб, да, это довольно такой... Я очень мало интересуюсь футболом, да, то есть вообще не интересуюсь спортом в целом. Для меня любой спорт – это, ну, это не моя тема прям совсем, да. Я знаю, что в футболе там... бегает, по-моему, 22 мужчины в трусах с мячом. Я знаю, откуда появился футбол, да, вот история возникновения футбола. История, да, историю я люблю. Ты знаешь, откуда появился футбол, Александра?
1: Нет.
0: Родиной футбола является, как ни удивительно, Великобритания. Не Бразилия, не Испания, не все вот эти страны, которые в нем чертовски хороши, а Великобритания. Потому что в Великобритании была практика публичных казней через отрубание головы. И когда кого-то казнили, собиралась толпа, потому что для, вот, для простого люда, да, таких крестьян, это прям, ну, это событие, это зрелище, а люди хотят хлеба и зрелищ, да. И вот собиралась толпа на площади, чтобы посмотреть, как какому-нибудь бедолаге отрежут голову. И когда голову отрезали, эту голову сбрасывали в толпу, и детишки могли ее гонять по улицам, пиная ногами. Так появился футбол изначально. Минутка банальной эрудиции. Так вот... Про историю футбола, да, я могу поговорить. Сам футбол и вообще как любой другой спорт мне очень мало интересен, но если мы говорим про конкретно вот, нашего товарища, да, по этого фейлостинца, Раджупа.

0: во-первых, да, это факт, что он призывал к бойкоту Израиля, но не самое главное, этот человек поднимал огромный вой на протяжении последних 3 лет, он поднимал вой несколько раз на тему того, что в секторе Газа погибали футболисты, палестинские футболисты, да, то есть у нас там есть журналисты, у нас есть врачи, учителя, сотрудники ООН, беременные бородатые дети и еще футболисты, как бы отдельная такая категория, которая тоже погибала в секторе Газа, разумеется. И, разумеется, так же, как врачи, учителя, сотрудники ООН, да, там кто-то еще, есть доказательства, да, подтверждено, что эти футболисты были боевиками либо Хамас, либо исламского джихада. Но вот президент ассоциации палестинской футбольной, он прям очень настаивал, что Израиль убивает футболистов, спортсменов, а спорт вообще должен примирять и быть вне политики. Но у него спорт настолько вне политики, как, опять же, вот ты совершенно правильно замечаешь, был случай, он отказался пожимать руку своему израильскому коллеге, потому что, как, ну, это другое, да, это вот здесь вот можно, а вот когда ему визу не дают, там нельзя. Я, честно скажу, мне плевать на него и на весь палестинский футбол, как, в принципе, и на все, что связано с фейковым народом, никогда не существовавшим. Но конкретно говоря про него, я рад, что ему не дали визу. Чисто вот чисто позлорадствовать, знаешь, вот чисто позлорадствовать можно на этот счет. Ему не дали визу, ха-ха-ха, дурачок. Я единственное с тобой не соглашусь, когда ты говоришь, что он сидит дома. Дома он не сидит, потому что никакого дома у него нет. Вот. В остальном, да, в остальном хорошо, что не дали. Пусть занимается чем-то другим. В конце концов, вообще, как только заходит речь, опять же, вот, отойдем от темы непосредственно спорта и перейдем к теме истории спорта. Как только мы затрагиваем тему спорта и тему палестинских террористов в одном флаконе, да, в одном предложении, мы сразу вот так вот, как по щелчку пальцев, вспоминаем Мюнхенскую Олимпиаду, да, Мюнхенскую Олимпиаду, спорт, который должен примирять, спорт, который должен быть вне политики. Мы вспоминаем Мюнхенскую Олимпиаду, когда израильских спортсменов расстреливали, пытали и казнили палестинские террористы, кто же еще. Да? И вот на этом любые разговоры о том, что спорт должен быть вне политики, а палестинцы должны существовать, можно закончить.
1: У меня нет даже, так сказать, как бы намека на то, чтобы я могла тебе, даже если бы хотела возразить по этому поводу, Олимпиада 72 года в Мюнхене, того доказательства. Ну и много еще, к сожалению, доказательств. У меня к тебе такой вопрос есть, вот касательно чемпионата мира по футболу, я не про спорт. Те страны, которые участвуют сейчас, вот в Анкуре, турецкая, по-моему, да, Денис, турецкая команда приехала, да, уже, или уже сыграла?
2: Нет, они сыграли уже.
1: Уже сыграли. Ну вот, турки приехали, там, Катар, там еще какие-то, ну, не какие-то, а еще приехали разные команды, вот так надо говорить. Значит, иранцы тоже. И все, как бы, Израиль, это плохо, это фу, это никак. Ну, нанотехнологии, которые Израиль сегодня, так сказать, его участие в этом чемпионате, без Израиля чемпионата бы не было, я имею в виду все нанотехнологии, которые использовали сегодня чемпионат мира по футболу и, так сказать, израильские достижения.
0: Не нанотехнологии, никаких нанотехнологий там, насколько я знаю, нет. Да? Нанотехнологии – это технологии, связанные с наночастицами, с чем-то очень маленьким. Да? Это нанонапыление какое-нибудь, вроде того. У меня, кстати, у дедушки, у первого в мире патент за правильное нанесение наночастиц, потому что наночастицы изобрели уже давно, но их не умели правильно наносить. Это давно еще было, это было там 90-е
1: какие-то. Я говорила с технологией.
0: Да. Вот, у меня дедушка изобрел способ нанесения наночастиц правильный. Угу. Вот. Академик. Ну, не суть, вопрос не в этом. Короче, просто это к тому, что для меня это такая непозволительная оговорка, да, это не нанотехнологии. Там в основном технологии, связанные с искусственным интеллектом. Не совсем корректно говорить, что прям не было бы чемпионата. Был бы чемпионат. Чемпионаты и раньше проводились вообще без каких-то технологий. Но, да, глобально именно для повышения качества, повышения уровня, для совершенствования такого вот развлекательного мероприятия, как чемпионат мира по футболу, да, Израиль очень много действительно сделал, несмотря на то, что сам Израиль не принимает участие, да, наша команда не прошла в чемпионат мира по футболу. Но глобально, да, израильские технологии там представлены, недавно у меня было видео на эту тему, это и бронирование, система бронирования вообще мест на эти футбольные матчи, сит-пик называется, и система мониторинга на поле для создания спортивной статистики, и система создания

0: контента вылетел из WCS Sports, называется израильская компания, которая заключила договор, стала партнером FIFA. И, соответственно, для FIFA вот во всех официальных аккаунтах это вот израильская компания делает. Нарезки, там острые моменты, как это еще называется, тачдауны, я не знаю. В общем, это все делает израильская компания. Но на самом деле это только те технологии, которые вот сейчас, в этом году, да, условно появились и активно используются, но глобально есть технология, не помню название, мне про нее очень много писали люди, технология датчиков, которые устанавливаются в бутсы футболистов, выступающих на чемпионате мира, и отслеживают движение футболистов по полю. Это тоже израильская разработка. Технология фиксации гола, то есть технология фиксации попадания мяча в ворота, какая там, ну, что-то такое чисто футбольное, это тоже израильская разработка. Израильский, на самом деле, чемпионат мира по футболу, как любое другое крупное событие в мире, на самом деле, любое крупное событие в мире, так или иначе пронизано Израилем. Мы об этом разговаривали здесь с вами на Радио Вера, когда я говорил, что из тысячи самых востребованных, самых передовых, самых актуальных вообще сфер технологических, которые существуют на данный момент в 21 веке на Земле, вот из тысячи самых передовых сфер, в 700 сферах лидирует Израиль. Поэтому ничего удивительного в этом нет, что и в спорте тоже есть израильские технологии. Израильские технологии есть везде. Да, единственное, чем не занимаются евреи, это терроризм, да, как бы, и, наверное, похищение людей. Потому что мы, ну, этим мы не занимаемся, это было бы культурной апроприацией.
1: Вопрос к тебе. Спросите у Эзры, как израильтяне отмечали 80-летний юбилей американского президента, главного человека в мире?
0: Да никак не отмечали, салют устроили в Бейруте с утра. Вот. Ну, почему-то он не оценил почему-то, но мы от чистого сердца. Вот правда, мы от чистого сердца устроили салют в Бейруте. Да? Ему почему-то не понравилось, но мы старались. По крайней мере, знаешь, как бы важно. Это, правда, не еврейская традиция, это христианская традиция, да, в Библии. Ну, как бы Дональд Трамп, он же все-таки христианин, да, католик, да, по-моему, нет, не помню. Неважно. В общем, это в Библии христианской сказано, что намерения в глазах Господа приравниваются к деяниям. Вот, поэтому с христианской точки зрения, с точки зрения христианской теологии, как бы мы хотели сделать ему приятное, устроить салют, как бы, ну, ему почему-то не понравилось. Но мы хотели, мы пытались. Вот.
1: Кстати, когда его поздравляли в Белом доме, я услышала такой вопрос к нему, задал ему, по-моему, журналист. Ваши на день рождения best wishes, да, главные пожелания. Он сказал peace in the Middle East, да, на Ближнем Востоке. Может быть, поэтому Дональду Трампу не понравился израильский фейерверк в Бейруте?
0: Нет, смотри, мы сейчас снова вернемся к теме этой сделки, да, как ее у нас называют, это пиздил. Вот. Так вот, говоря об этом пиздиле, проблема не в том, что Дональд Трамп действительно, может быть, он искренне хочет мир на Ближнем Востоке. Проблема в том, что советники Дональда Трампа, и не только советники, некоторые его соратники, тот же самый Джей Ди Венс, например, они не понимают ни Ближний Восток, ни еврейский народ, ни мусульман, они не понимают вообще вот эту экосистему, существующую на Ближнем Востоке, да, и они считают, что лучшим путем к этому пиздилу будет сделка. Но на самом деле, со стороны, вот если честно, со стороны это выглядит так, как будто Трамп загорелся идеей сделки, да, 40 раз ее уже анонсировал, кстати, если что, за последние полгода 40 раз была анонсирована сделка с Ираном, что вот она уже практически почти заключена, в то время как на самом деле ни Израиль, ни Иран никакой сделки не хотят. Здесь все хотят войны. Здесь все устали. Здесь все хотят наконец-то просто решить этот вопрос раз и навсегда. Никому нахрен не нужна эта сделка. Никому она не уперлась. Все против нее. Сегодня Джей Ди Венс заявил в интервью, вот за несколько часов до нашего эфира, Джей Ди Венс заявил в интервью, что некоторые силы в Израиле очень поддерживают заключение этой сделки. Это вранье. Нет таких сил в Израиле, может быть, есть маргинальные меньшинства политические, да, но нет таких сил в Израиле, кто поддерживал бы какую бы то ни было сделку с Ираном. Это ложь, откровенная ложь. И этот человек, соответственно, дает советы Дональду Трампу о том, как лучше создать вот этот пиздил. Поэтому, ну, к сожалению, может быть, Дональд Трамп действительно хочет мира на Ближнем Востоке, но выбрал для этого неправильный путь и, самое главное,

0: неправильных советчиков в том, как этого достичь.
1: Спасибо, Эзра. Денис, я потом еще.
2: Да, спасибо. Я вот, может быть, на секунду вернусь к вопросу чемпионата мира. Сегодня, кстати, сборная Ирана играет со сборной, если мне память не изменяет, Новой Зеландии. Там у них теперь интересна очень доставка в Соединенные Штаты. Они же должны были базироваться в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Но так как половине делегации, там же не только главе ассоциации футбола не выдали визу, но там еще половине и других членов. Так вот, они все переехали в Мексику. И теперь из Мексики они будут на автобусе ездить на каждый матч в Соединенные Штаты, а потом сразу же возвращаться. То есть как это будет выглядеть, это, конечно, удивительно. Но я хочу отметить очень красивый момент этого чемпионата. Вчера играла сборная Японии и сборная Голландии. Так вот, по окончании матча японцы остались и убрали весь мусор за собой. Это была, конечно, потрясающая картина. И, честно говоря, прям, ну, настолько умилительно.
0: Я просто как большой поклонник Японии, японской культуры, да, а я являюсь большим поклонником японской культуры, могу сказать, что для японцев это абсолютно нормально, абсолютно естественно, абсолютно, ну, это часть японского вот народа, они такие, да, и за это их можно тоже любить, то есть они, конечно, продают поношенные трусы школьниц в аппаратах вендинга на улице. И, в принципе, у них есть много других...
2: У каждого свои заморочки.
0: Да, как бы. Ну, смотрите, кто мы такие, чтобы их обсуждать? Но в том, что касается чистоты и наведения чистоты, да, и более того, недавно в Японии прошел очень сильный... Буквально 2 недели назад была новость. В Японии прошел такой ураганный ливень, да, прям очень много выпало осадков сразу, и из-за этого стояла вода на улицах. Так вот, вода, которая стояла на улицах Японии, была прозрачной, ее можно было пить из-за того, насколько там чисто на улицах. Просто вот уровень воды абсолютно прозрачный, как в озере стоял на улицах Японии. Да, поддержание чистоты вот в таком виде – это совершенно нормальная часть их культуры. Говоря о чемпионате мира, прости, Денис, говоря о чемпионате мира, о пиздиле, об Иране, обо всем вот этом – я на самом деле с нетерпением жду 26 июня. И, ну, если все сойдется, если все команды там сохранят свой боевой настрой, я очень жду 26 июня, потому что 26 июня должен пройти матч между командами Египта и Ирана.
1: Ага.
0: Египет и Иран.
1: Это будет где 26 июня?
0: Это в Сиэтле, по-моему, проходит.
1: Ой, это рядышком, знаю.
0: Вопрос не в этом. Вопрос в том, что еще до того, как стало известно вообще, какие команды будут участвовать. То есть еще на этапе подготовки чемпионата мира, когда было неизвестно вообще, какие команды проходят, какие не проходят, и уж точно не было жеребьевки, кто с кем играет и когда. Вот еще тогда матч, запланированный на 26 июня организаторами чемпионата мира по футболу, был назначен матчем в поддержку прав ЛГБТ-комьюнити.
1: Ага.
0: Это будет матч за права геев и лесбиянок. И прав гетеросексуалов, который пройдет между Египтом и Ираном.
2: Я слышал, Иран, по-моему, уже отказался.
0: Ну, как бы, смотри, на чемпионат они полетели. Они либо не очень высоко оценивают свои шансы и просто не рассчитывают. Я не знаю, как работает чемпионат.
2: Я имею в виду именно участвовать в этой акции. Но ну, то, что они полетели, это понятно. Да.
0: Значит, им засчитают техническое поражение. Но в таком случае у нас победителями матча за права ЛГБТ-комьюнити станет Египет, что, в принципе, как бы тоже самое
2: интересное. Так они должны тоже выйти соответствующим образом. Это, конечно, смешно.
0: Кто-то должен, я считаю, победить в этом титаническом соревновании за права лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Я как бы от всего сердца в этом... Вот это, наверное, тот случай, когда я от всего сердца желаю удачи и команде Египта, и команде Ирана достойно выступить, чтобы прям вот все сразу поняли, кто тут самый главный защитник трансгендеров.
2: Как говорит незабвенный Алексей Алексеевич, будем наблюдать. Эзра, и вот на секунду, опять же, вернусь к более серьезной теме, это к этой самой сделке, которую сегодня уже обсуждают. Вот у меня несколько, ну, буквально там наводящих вопросов. Насколько я все-таки понимаю, речь идет не о сделке, а о меморандуме о взаимопонимании. То есть это не сделка в чистом виде. Вот просто поправить.

0: от меня, если я где-то ошибся. То есть, соответственно, в течение 60 дней, о которых сегодня говорил, например, Дональд Трамп, когда прекращается огонь на всех фронтах, и с чем не согласен Израиль, но, по словам Трампа, он должен прекратиться, соответственно, вот в эти 60 дней дается на то, чтобы как раз-таки собрать все воедино и подписать вот эту самую мирную сделку. А пока речь идет лишь о меморандуме, который должен быть подписан 19 июня в Цюрихе. Я правильно прочитал это все?
1: Ты правильно прочитал, но чтобы это звучало настолько же абсурдно, как это есть на самом деле, я позволю себе чуть-чуть перефразировать.
0: Давай,
1: сейчас речь идет о том, что стороны предварительно договорились подписать предварительное соглашение, начинающее 60-дневный отчет перед тем, как будет заключена сделка. Угу. То есть мы предварительно договорились заключить предварительно, не мы, американцы, с Ираном, предварительно согласиться о том, что когда-нибудь будет заключена сделка. Вот так вот дела обстоят. Да, окей. Да? Но это на самом деле не имеет значения, потому что чисто с практической точки зрения это уже в любом случае попытка дипломатической нормализации, которая неприемлема ни для Израиля, ни для самих иранцев в первую очередь, да на самом деле для Соединенных Штатов тоже неприемлемо. Это не я придумал, это придумал Уинстон Черчилль. Если ты между позором и войной выбираешь позор, то ты получишь и позор, и войну в конечном счете. Это сказал Уинстон Черчилль. Это именно то, что мы сейчас наблюдаем даже за попыткой дипломатической нормализации. Другой момент, и это тоже очень важный момент, на самом деле, который ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Я понимаю, что люди могут по-разному относиться к Дональду Трампу, люди могут по-разному относиться к его... К нему в роли президента США, и к тому, что он говорит, к его заявлениям, к тому, что он делает, но неужели кто-то действительно хотя бы на секунду допускает возможность, что Дональд Трамп говорил о сделке, потом резко начал бомбить Исламскую Республику на прошлой неделе, а спустя сутки уже заключил сделку с ними же. Неужели кто-то действительно хотя бы может предположить на секунду, что такие решения принимаются менее чем за сутки? Конечно же нет, и все, что происходит сейчас на самом деле... Весь этот двухмесячный, как мы выяснили, вся вот эта двухмесячная тягомотина, в течение которой Трамп переправлял нефть через Ормузский пролив. И удары по Ирану, которые были на прошлой неделе, которые направлены были на то, чтобы как бы доставить иранской стороне достаточно аргументов в пользу заключения сделки. И то, что сразу после этого откуда-то из ниоткуда возникла сделка, на которую резко все согласились без лишних споров, чего раньше никогда не было. Неужели вы думаете, что это действительно вот спонтанные решения, которые вот так вот вдруг были приняты? Конечно, нет.
0: Ну хорошо, тогда как ты считаешь, вот это его окончание его заявления в своей знаменитой True Social: «Корабли всего мира, заводите двигатели, пусть течет нефть». Вот скажи, пожалуйста, увидим ли мы цену ниже $2?
1: Нет, Денис, он не это сказал, и самое главное, не это имел в виду. Это было обращение, насколько я помню его сообщение. Сейчас, заводите двигатели. Сейчас я попробую найти быстро. Вот.
0: Пусть нефть течет.
1: Смотри, Ормузского пролива, завода газопрохода, а также немедленно снять военно-морскую блокаду Соединенных Штатов, корабли мира, заводите двигатели, пусть нефть течет. Я не уверен, да.
0: Смотри, он заявляет одновременно, что Ормузский пролив открывается для судоходства, а также с иранских портов будет снята американская блокада. И после этого он уже как бы добивает, да, о том, что корабли всего мира, заводите двигатели. Я смотри, просто к чему спрашиваю? Во-первых, веришь ли ты в это? И во-вторых, верится ли тебе, что, ну, соответственно, теперь-то, ну, по крайней мере, североамериканцы увидят цену на бензин меньше $2 за литр?
1: Смотри, я ничего не могу сказать про цену на бензин, да. Я могу сказать, что когда Трамп обращается к кораблям мира, это очень важно понимать, нигде сейчас не идет речи, ну, кроме иранского гостелевидения, нигде сейчас не идет речь о снятии санкций с Ирана. Окей? Только в иранских фантазиях у них уже сняты санкции, им выплатили $24 миллиарда.
0: Там, по-моему, даже больше, я сегодня слышал, там какие-то вообще сумасшедшие цифры.
1: Они недавно заявили, что им Объединенные Арабские Эмираты перечислили $3 миллиарда,

0: Арабские Эмираты тут же начали это отрицать. Сейчас они заявляют, что выделят Соединенные Штаты 24 миллиарда долларов, хотя на прошлой неделе Министерство финансов США заявило, что эти деньги будут потрачены на послевоенное восстановление.
1: Я слышал, около 300 миллиардов, это как раз в счет восстановления Ирана.
0: 300 миллиардов, это тоже голубые фантазии.
1: Это какая-то, да, какое-то безумие это, просто.
0: Это безумие, абсолютно безумно звучит, но если мы говорим конкретно о кораблях мира, санкции с иранской нефти никуда не деваются. И когда мы говорим о кораблях мира, мы говорим о том движении нефти через Армузский пролив, которое существовало до войны, когда эту нефть продавали там Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, еще кто-то, да? Вот о чем идет речь. Это не про иранскую нефть, не столько про иранскую нефть, сколько про нефть других стран Персидского залива. Насколько я это, по крайней мере, понял. Но опять же, да, я сказал, что сообщение Дональда Трампа – это такая вещь в себе. Там можно очень долго копаться, как бы, знаешь, как, я ни в коем случае не хочу сравнивать, да, но изучение Торы в Ешиве, например, или где-то еще, да, изучение Торы, оно вот сводится к поиску смыслов сказанного в том, что было сказано, сказано мудрецами в комментариях к Торе, да, это постоянный спор, постоянное обсуждение того, что же имелось в виду, да, есть даже
1: Агада. Это хорошая параллель.
0: Ну, есть такая пасхальная агада, ой, не пасхальная, прошу прощения, не пасхальная агада. В общем, есть глава, посвященная пасхальной жертве, которая начинается со слов, что имея в виду, что он имел в виду, не иметь в виду имеющееся в виду, да, вот так начинается обсуждение в еврейской традиции. И вот когда мы говорим про посты Трампа, да, ну, можно как бы строить теории относительно того, что же он имел в виду. Да, но глобально, вот как я это понял, что речь здесь идет не про иранскую нефть, не про иранские санкции, не про что-то вообще связанное с Ираном, а про то, что другие нормальные страны могут вернуться к тому, той купли-продаже нефти, которая существовала до войны.
1: Угу. И еще один момент, Эзра, вот как ты видишь, вот смотри, ты сейчас сослался на заявление, ну, вернее, не заявление, а интервью Джей Ди Венса на телеканале CNBC, и вот он там, в частности, также сказал, что в Израиле многие удовлетворены соглашением. Ну, да, ты уже прокомментировал, но мы видим заявление Нетаньяху, мы видим заявление Бен-Гвира, господина Каца, вот есть о том, что общий смысл, да, того, что в Ливане ничего не остановится.
0: Ливан, да. Это большая часть вообще их заявлений, да, больше, то есть, например, тот же самый Бен-Гвир, ну, как бы, Ливан, да, Ливан сейчас это такой краеугольный камень, получается. Uh-huh. Но, опять же, Ливан это краеугольный камень, потому что Ливан это непосредственная угроза для Израиля, из Ливана террористы Хизбуллы обстреливают Израиль, из-за uh-huh. ливанской Хизбуллы израильские города на севере эвакуированы, это реальное противостояние, в котором участвует Израиль. В то время как война с Ираном, как я сказал, началась не из-за угрозы Израилю, а из-за протестов в Иране, то есть закончилась она, ну и как бы и бог с ней. А вот война в Ливане, да, она должна продолжаться до победного конца, по мнению всей израильской верхушки. Вот это то, что действительно для нас важно. И поэтому все говорят, все министры, которых ты перечислил, говорят, что сделка с Ираном не должна включать в себя какие бы то ни было изменения в Ливане. И из Ливана Израиль не выйдет.
1: Бен-Гвир даже жестче сказал. Он сказал, мы не банановая республика. Такое выражение, скажем так. Вот у меня в связи с этим вопрос. Скажи, пожалуйста, а не видишь ли ты возможную вот такую достаточно жесткую конфронтацию, ну, по крайней мере, ну, или столкновение, а может быть, это делается специально, умышленно, чтобы столкнуть еще больше Нетаньяху с Трампом? Хотя некоторые говорят, что вот эта их якобы ссора, да, которая, о которой в свое время много писали и говорили, это все такой вот, ну, сценарий, это все такая показуха, на самом деле, там обо всем было договорено.
0: Если бы каждый раз, когда мне давали шекель, когда я слышу про то, что Трамп с Нетаньяху поссорились, да, у меня было бы уже, ну, несколько десятков шекелей, наверное, хватило бы на мороженое, как минимум. Я не верю ни в какие ссоры между Трампом и Нетаньяху. Более того, я не верю в то, что Трамп, будь там Нетаньяху у руля в Израиле или кто-то другой у руля в Израиле, я не верю, что Трамп может повернуться спиной к еврейскому государству, потому что, как я много раз, опять же, повторял, любовь Трампа к еврейскому государству – это не политический нарратив, это не политическая конъюнктура президента США, это его воспитание, потому что его отец Фредерик Трамп.
2: The time is 8 a.m.